Yang

Jeb la ma ye de me ye kum chu sa me ye.

0: 릴릴 람뚱 쿠야무 람니 체라 카프슈고 도이칸
1: 릴릴 람뚱 조무 쳔니 체라 산더브 쉔칸
2: 릴릴 람뚱 냔무 응아키 체라 샘큼 쩔칸

0: yang zase dan bilong chen dang zhe jin de ge san kan ge lan jin de shi xi dan kan you bi ka lan nan ba nga zu de le ge ta ta nan ba ji san jin nan jin ba dan ne zong gun jiang zu nian chen kan wo ge lan long chen dang zong gun xiang qin zhen ren yan tu che bre kan jin yam de ge de nu ge de ji lam deng ge ta dong nin chen yan de ren ren chen de da zong de ma ge che xing yan de dong dong xie jin
1: ye xi di ke la ji ba ke ge xin ge ma re ye xi
0: Дэйтгэн батэрэн гэнсэн нонд дэнхэм дэмбин тоннос гэнэ гэнсэн чонд гэрүсио батан гэнсэн нонд а даллаг зон ласи жоро мансулэр гэний дарпэ цайг онсэг чинган зэм ба хатяг дончон дэндэн сидэ дэнг а даллаг зон гэ саныг екур тонни данг дэни тэ данг дэри дэ данг саныг чэчэдэм бигэсэр гэний ngoч

Yakun minilum titu chixum katanga, chapchani yushu warkalam tinditanga, chili dinjara jip chishinga tamal dinjagan sam, chili tigjara jach chicken sam, chili tigjara dinchitong chicken sam, chili tigjara sam chiso chicken sam, the tonang tatalam shusu shikono chinga, dreide kanyin dog tarata shoka, kalonam banyam joshi choka chiga. Я кроме меня там ты тех тинга там гателен кане ван чин хан тега вар калам цама ден жагра хару ши чук. Я кроме меня там ты тех тинга там г ван чин хан ден ин зорган ван жосу лам тенди там гачу ле ден читон сим там чу ле ден читон а там мада гибжаган сам да на ян тата лам шу су ше куну чин г дуе де кхан ян да гатара та жгу калана бан ням жо ши чук а чи г. Я кроме меня там тех тинга там ганзорган ван это вот там они тинги говор калам тинди танга чили жибжара гын сам да наян та талам шусу ше коно ченга калана багнам жок ше чуга чига темнар жи нам тинди танга чили самжара жа чени чили самжа жа чи чаксым гын сам да наян та талам шусу ше кого тага калана багнам жок ше чуга чига. Narjin nam tu ndi tang chu de jib jarani nga ne chu de jib jarani yir ge gun cham da na yang ta ta lam shu su she kono cheng ge kala na ba nyam jo che chu ge che ge. Demen narjin nam tu ndi tang chu de tu jarani khun ni chu de tu jarani yir ji gun cham chu de tu jarani yir de ni chu de tu jarani sam so che gun cham da na yang ta ta lam shu su she kono cheng ge kala na ba nyam jo che chu ge che ge. Я кроме меня лом сам ты чичика танга цанам чиване на курмуго варка нам тенди танга чиринга бьяра чи чиривжене чиринга бьяра чи чиринга гнцам да на янг татанам шиусу шику ночинга калана багням чоше чуга чига.

0: Boy, on a ta ti vjet e mandani tamugo parle njo di ta ta ni parle na mangazo so ta di gyarkurum ba chagzana gyarkirum ba gi tamugo yan ta pa di gatlon da teni ngochi sa chag yan parle ba gi teni parlando ko tanfan riche po ga gna an ta sang gam so yan kani son tamugo yan par manga lon sa tamugo yan shi
1: ariya私が横綱にた。だ横綱にすけちこんでしゃこ、じゃこく、さしていとぶていたが、らやんち、パルリンサジャガナング、くちくちゃわじゃげだりってけこくせこか。私が横綱にた。
0: トムングチーム、ジビパルリンサチズヨタゴトムルズンタ。
1: あじや。私が横綱にた。だまちくくそんだよ、さちゃまなよこく。あれだら、だるがゾントニタグ、ルングテニマラティソノマチクソテンシーチャプロズインタテンアランギラシーグ、アランギンイス、トニョニタニタニパラテリニョニタミ。テガマチクソテンシーグ、ジェントンマダオグチェチヨニセゴナル。Ringo the Nimara and the Keparlana, Dachi, part the Lina, Tug, Krug, Dachi, Sashi Lakan, Sayok Lakani, Tug, Parlin Tangalakani, the Shig Tabini, the Niparlana Shigi and Chuni Zagunara.
0: Ringo,
1: Da yikur ergni tang tani jina mangsuk ergni daga lordji ge shugo ndala sqwa jina jilun she pi shurt yang saja de rang ge tundang nu ge tanting ge tsatan dapr chu chu da yang yang ji dondag ga chin ga sta go ka
0: ri
1: jin ge jina yikur ga shugo zan chun jo jina ang saja da nan mo ge parlen san da yang mang ta tak ba yo na yang da yang ko zu chu na yang shi ge ji Ranga, Yakurk, Lantic, Gorum Tony, young, Chick Charchins, the Sagoni, the Mut, the Janga, the Zoyan, Chick Yakrova, and Sonjina, Higoni, and Parley San Mosgona, and Gis on Tony, young, Sani, the Tenten, and Jinga Patricia, young, Hajang Pensum Trabagi, and Lashi. Tomozina, Tony, a two dollars on Tondeona, Dadi Yakura Yona, Chiller Pagatis, Naminer.
0: Pandi Taucha. Да, Еркура Парвазин Кайна, та парчир дава тукуа дымба. Джапа часу халипа та ти тисыца, там инжир та часуна. Да, тукуина яна ян кесар павжанди самдрик тарсени ян замлан чипсан зитага ян кесар кын тонкар да тумунга тантинга тумунга ян.
1: Шангаранка.
0: Шангаран дамада яндари.
1: О, ри.
0: Тони та дава дымба бьяпа та ержунда халипан зигана, там зири. Tapi dah jadi naik, nanti dani yang dah tarlak bung pukang samduk tak segera ni tisten cembo. Tumus yang dah jadi naik, tumus yang ni.
1: Oh, ria.
0: Ria.
1: Di na dah, naga ikut sepi tisku cahni dah, aju turun saja. Contohnya, lapar tu dah, dah demba jepan dah tak sih ke, sih segunar. Чи ехкурше чу дис хажан лахини домормо тата сазе консенат та чу торгнг аярнда шиг тонг аярка дисгнда шиг тонг дена да демба жапанда та торгнг аярка чин зибагн зержон цам башрын өни домог дисгэн үченг да я чи ехкурше би дис лахир а да тяне чу саны зг аргни дан саны зг я мансула сухо саны зг лорджи ла сухонди чи жилүнше сам кэнзган цона ян саны тэг Yekur Tony Shoni Penug, Yanji Yekur Tony Diana, Dedra Shoni Penug, Shangel, Dian Shigan Dog, Yan, Shangel, Tima Chonsum, Dalian, Chisani, Dian, Jilin Johnson, Shetani, Tumuritina, Dalos Sajosun Sunjina, Yan Dikurg, Shangel, Lori, Dakant Pigoner, to the Souza Chazangotina.
0: Ocos, T. Tatamisha Kojo, would that to be Serpap Chugin, Atandani? Pobdan samdru tafseni kane konere ata zamlan chev sandan te ni kesri jaru tmurkir la di timdru jivi tmug tichin oga na
1: riya
0: tmug tu kunta di dan dani xiga a psan hali tmindik ta ka insa ga di yonu tmug yirkur tva manar
1: riya
0: tga ta da djapi na tga talag zung kumkir samdru tafsega tishtun zayan yonar parcher ta na na chucha da depa ge cherpa vjir na tmu yermenri
1: peri
0: to chugu da depa

0: kipi lo ne jile bu che shi ba. Dambi cili cik ngu rin zin shi ba ji cik san zin ba. Katin cik la ne gi zhiba tun tang dan gi shi ba tang. Katin cik la ma ne ba de la shtam shi jistir dig shi ba cik san zin ba. Zin chul jan la zhug bu njun da kur shi ba tang. Nyang ji jan ji ma la sham shi ba. Agiwi sim ji ma lan zhug shi ba. Gang shi ge dig ki mandu lu ba. Tényi la zhen la jel ma xa xì ba. Zhuwi lam chuk tang do bi so chuk xel chi ba tang. Rengge gen la kerwa zhen, zhen ke gen la ng kerwar xa. Rengge wala xan ba zhen, zhen ke wala ng xambar xa xì ba. Gula chib mg su xe ba xì xì ba. Nyung na mar chun, mar nyung ba chun xì ba chi cik san zin ba suk ta wiyin. Nda tang nda la sugbi samlu tang tawa na di tang tarta kanta marg je chechi nguansil jen yinba tang. Kan la shtagtan je dirib nyangshtub dan yo. Samlu tang shtawa di tang na di jen ji tang shtan ni stammar di tang ndan chul yunga yin la. Rangi je jental rang zhin tang shtanchig rang zhin yang dan yo. Nga ci zhunggu wii shtiwa lang pa la. Zhirsa na nga tsuru zhunggu wi thamung mayin bi sambi shankam nga yu ba tang, masir nam ji nyan jia si tang chan jia nye tir chay jang tang nyum san li yu bi rintang stawa dan ba deyin. Nga tsi shichuk rang lig jia stewi rintang stawa darpil tunga di zhunggu pata shung wi sojin rigni jenzin tang darpil tangwa gu gan ni chung yul.
1: Арентин тавана мирг жарангшун камтан чацхула нинцэн тэн ажеркул шепи горам нанта шуматан нива томбавшиен мариг марчиг бакхтан ржак марчиг бакхна дедэг гарангшун чартин тэн гунпл ажер марчиг бигнги дедэг суси деви арентин тавалайн чачи шитэг бадан ёл мариг кынсыг тэн ржак кынсыг деви арентин тавана мариг дедэн якути лурчиргни тэн тэнги батан Марик дэдэнг Якобди мамунчих бэжэнби башах цуншаатан сунжилшигила. Марик дэдэнг Якобди тэхчулшигиби дэрбгэ гнадунтан тэнгиб. Нзанын тэнгна юнсэндави лома чачгчин юмасыл. Марик хэдэнг Якобчигла чашгна нибэрда арангий арангу хиватан гэнгни шуншан гэнглан дугиба хигила. Хсэвэр хиила тэмэл хиврэпшиджи алуутан гэрмэлджи кашугда дэнни дэнчубшигиб. Gongde cengmi nyanba na Xi Jinping ge yesil zhongli gulangwa shibbi bultangbi kh nirgwa de. Zhona cerang tukji zhacukhrang ligja stevi rintang dawa nyamlin shigi shibbi shto chayin. Shunei shipan da kibshigla sanji ajiqa semtam shibi cambi nangshigi yisha.
2: Charwaan babdi nyamchuk shayil. Chen kilbi gani dang chomba yosirv jawa dang. Chalam dang zhugchik dongsi chomba sugna nyamchuk ba. Chankur tang chen chirwi gani tang chachi shkur ni dhugi. Go shirin dhuti lukhe dhigchi la nyam dhugba. Huayna chen yi tang la thong yobi lukhkila thongchi nirta yung kur ni dhuwa tang. Nyendim ta shtag jamni lukhe dhikha la vda tang shte. Cheli mirna yungni tak chogi. Charka yungti jimbir lukhun chivjin yobi shirin dhukhkib kaabrak tong marung la. Alugun chiyujin bi nyanki korigitan ruan samzhigni shkampa gani shibni mar dogi.
3: Alubar donchin jomubar ngonguk shiyde vjivay vdenjig lan gansum shiyagi.
4: Vdenjig tonchil shiyibar mar yiridin gantra yul. Chiji semchil shiyajin baadar ngati dokhr se chegol echk sentam
0: nyang khnam ba thangdi echk semtam si bi chambi nang de jian kham la de ni sig zog zong khi si de yong bu par si ba dang ji
1: aya da du pi dang gur ng gol gor garang chung khal dal ga zong a de ng shang ga sa thang de sa lung da ji dang la Хахил жиппи нурнах чацхучи сэдэл вагпун штасажиндэг. Штатанд тартунни би нжухчимдагы шигзугла дахчундан цунлам дэта шиди нангил кэнла жетубчикандэг.
0: Дернамшынги торгынгы шигзуғы тонкунгде лығычыр гынзгэдэ. Штенкім сонгшюнгдан шиглі нэмпар. Жоғбэ юнгу барба сүгдя мүгінбін сымла мүгбадан. Лығынзын жырдэнэ нәкілгі ганыл сайва. Шигзуғы цангюл шерір тонгвэй шавыр хычэнбэй гандал шэба. Мүнцүгдя юнгу цойлым дядэдэ торгынгы жонсып дарпылла генчілмэйбэй нэнгны гэлхэ цэл.
1: Джокльджа сарджа чеватан джокчимджа дунин тартур имби. Шигзуқы каджан налкілгі кунда чебатан. Мэнцхуджа решенгума хиту саврашигидэна. Шигзуқы цангюлу ширждунбі нгагу тампурэл. Адэрнан шанги шанга лэшэ батан, адэду лэшэ рэк. Шигзуқ арамгу мартнаджи гиджаббі чемгэ лэшэл арачунг джинзэгши батан. Затангэн джокчим гэнла суни. Чимцэн чигжэнг малибар джайшэрдан цамжаши. Лэшэбан жугби жагардан тунчил янгэсэ сунды сэннэн мэбэр нэнгэн рэнвэй мэнцхуджэг замцэлдан рэшэла нэнбаадан. Чэмсэн рэжэй шигсуқа каджэнгдан шигсуқа рэгнаачэ юд шэбцхэджи тунгул шэдэ. Мэнцхуджи шэрэш дундулдан шэрцунгэ чаржэ шэмэй одумцэй лэн юл. Дэцунсэ жугби шигсуқ шэрцунгдан тунлэн пэчэй чулчэбэй шганэл рэрэжэн дарэбдан. Чэмсэн сусур чэлтугджэ сухбэл ихцхэзэйла. Шигзуқып жатыңдың шерер тұңбей чатын ғылымге саржыр шейхін. Арнайкіл шыбчатың ғылым цунзын чүббей шигзуқы циту малық жынды. Шигзуқы цангүйіл ба шерер тұңбей шава цанриктың тыншын көрімдан бі көне бевір аб жатыңар маңжатан бұқчан.
0: Ға цей шигзуқы цангүйілні шерер тұңаны тарлығы зуңғы маңшын аңадың өнтір жүгі шавай көрдігі ғимбіп шейбей дөйнер шейтін хүйін. Адерның шыңы тыңы шүжі Лиушан бінгі шәйдер. Ада жүгба незон, адерның шыңгі дұңбі нөрнығы сымдя жы шерір тұңадан. Ді жасы нөңхі недінгі сәлуадан шенкім жындуғы сонсчүң шибір масыл. Чонсып тарпы жы шенкім мүн жы дәмбір жыншын. Жүгбі юңбір нәдүн нәкілгі сәлуадан. Мүншіг сіжі дүнтуғды көбір шені мүнцхула кәдін шиглі тұнлі пейді чүл әңінжі топты жігіла Yungbu wijang dambur dang.
1: Pilji ji gajia turwa dang zhugba mangzhu la su jintar lunjig da shig nyamda zungwi gumshi jirtan jig chal. Adirnang shangki lishir ka zanzig shini zhugkil dang zhugbi ranang da sungde. Zhugba mangzhu ji ku lawi lamni siji zhungzhil dang cungri agni chal sanja shib. Ar mokbu devi dedu lishir ka shujit dang bu nyangkir ya ji zhungzhil kab shagir. Zhungsib darpil shin na tumrir mangzhu ji Мүншіг самлүх дүңтің жіргейла. Көтүр шигзуғы цангүйіл шіні зүңаны жүгба мүнцүхла панбі дүнзін шігін ба хісін жігейхін. Нөрліг ғажи дүнлі зүңна арынгүн тошын юңбу бзуңадың дейтір шіна дазул юңбу лүрені лүрір штамбу имбар дүгсін жігей.
0: Самлүх дүңтің жірні пейджі жа ламсыр дөйчан цунлым зүңу цаны юңбу бжа мүнжі дамбурдан. Жүгба мүнцүгдя цунлым нарчын имбадан чумжи рэнгүн штамцыл шэнба. Нямда зүңна рэнгүн мауи дюнгэн тэба сүгдя найдунла мүйдэ. Дэрнэн шэнгі шэшүг чумжир рэтэдан цунлым дя тунгүн лаг бу дэбжиг шэбэ. Луанжиг ла нямда бүнэ гүн мауми зүңвэ гандал цаваны сэшэн. Чалым маимбэ шэрцун рэлым шүг юнэ хартунши. Дэнцунсэ Чэмэн гэдэ дихтэр чумжи шигзуқа рэнгүң ла нямжуғ шиэдэ. Рэнгүң гэ тайны нэкэлгі шымжиг дарчул шиэхэн. Чумжи рэнгүң гэ нэцэлдэн нюди рэнгүң сүгдэ зонэл чачэн дитугдэн ур нүгба мэнцүгдэ налымдэ гэнэ. Нүгба мэнцүг ла нэкэлгі чумжи гүң лэгбэй гавсэ цунгэ бэрэн зэвтүн шиэхэн. Нүрлэг цунг мэчэн бадэн ла цунг шиэбэй нэнка гукүң нэ сэдэ. Жүгбі шигзуғы сөрпейде юңбіл чі лығба өнгірші.
1: Дерңа цыңмей лонжығды нямды нұр цыңвей, нөді рэнгүн хэнді мавадын. Лөжі өрі лила дейін агорму маңбу цал тапкемел. Далу үшінгі көтігдір ғажі дөнлі шиг цыңвір чомлі ніціл яғбудан часын. Нұр цыңвей рэнгүн халі туадын цыңлым ең арынгы семкірші мүгіпір. Юңбіб дарун хүнчілі штаншын маңши. Кыңнун девиін жоқба хербуи арынгы юңбул артажын ыргачи кыңни детіршел.
0: Ңацу шигзуқы рымнал шыпшыр ханыг лэмбадан шырцун ганди екен жыба. Тунзи юңкун егцэг зуасу ᱡᱮᱞᱟᱫᱟᱝ ᱭᱩᱝᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱤᱵᱤ ᱡᱤᱛᱮᱱᱤ ᱱᱩᱠᱵᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠᱪᱮ ᱥᱤᱜᱡᱩᱜ ᱡᱚᱝᱤ ᱛᱟᱭᱪᱮ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱦᱟᱪᱩ ᱪᱤᱪᱤᱜᱛᱟ ᱛᱷᱟᱪᱩ ᱥᱤᱯᱟᱭᱮᱱ ᱫᱮᱨᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱤᱜᱢᱟᱱ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱡᱤᱝᱜᱚᱨᱥᱩ ᱦᱚᱡᱩᱱ ᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱞᱮᱞ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱱᱟᱭᱠᱞ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱥᱤᱯᱟᱭᱮᱞ ᱱᱩᱠᱵᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠᱪᱮ ᱞᱮᱡᱤᱵ ᱡᱮᱨᱢ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱛᱚᱝᱤᱱ ᱡᱮᱛᱷᱩᱝ ᱡᱚᱝᱜ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱣᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱱᱩᱠᱵᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠᱪᱮ ᱥᱤᱜᱡᱩᱜ ᱦᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱚᱝᱵᱤ ᱡᱮᱞᱠᱟ ᱴᱷᱟᱜᱜ ᱱᱟᱭᱛᱩᱱ ᱱᱟᱭᱠᱷᱤ ᱛᱷᱤᱜᱡᱟᱛᱮ ᱟᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱚᱵᱤ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱡᱤᱜ ᱦᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱫᱮᱱᱡᱜᱡᱮ ᱪᱟᱭᱛᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱡᱤᱜ ᱱᱩᱠᱵᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠᱪᱮ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ ᱡᱮᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱵᱟᱨ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱥᱤ
1: ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱫᱮᱨᱱᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱜᱡᱩᱜ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱡᱤ ᱯᱤᱱᱫᱤ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱯᱨᱥᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱱᱩᱠᱵᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠᱪᱮ ᱭᱩᱝᱵᱩ ᱪᱷᱚᱞᱢ ᱟᱡᱤᱱᱛᱤᱞ ᱪᱮ ᱭᱟᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝᱵᱩ ᱵᱷᱛᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱩᱝ ᱭᱩᱞᱟ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱱᱠᱢ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱩᱱᱥᱞᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱠᱷᱞ ᱪᱮ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱭᱩᱱᱤ ᱥᱩᱝ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱭᱩᱞ ᱥᱟᱝᱠᱞᱟᱝᱜᱤ ᱠᱩᱝᱫᱟ ᱛᱷᱢᱤᱱᱭᱟ ᱵᱟᱱ ᱡᱤᱱᱠᱢ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱜᱡᱩᱜ ᱡᱩᱝᱠᱷᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱭᱩᱝᱵᱩ ᱯᱟᱨᱥᱤᱣᱟ ᱫᱮᱭᱮᱱ
0: ᱧᱟᱝᱠᱷᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱡᱚᱜᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱛᱷᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱨ ᱥᱟᱢ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱫᱟ ᱱᱤᱱᱡᱚ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱣᱨᱮᱱ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱢᱩᱦᱪᱮᱞ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱣᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱣᱟ ᱜᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱤᱱᱪᱤᱝ ᱡᱮᱱ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱡᱮᱱ ᱨᱚᱢᱟ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱫᱤᱢᱩᱥᱤ

0: ཤ་པ་ ཕ་བི
1: དན་ཆ་ཡིན་ དེ་ཡེ་དེ་ཝོ་དི་གང་ཆ་ཡིན་
0: ཟོང་པོ་ཆོང་ཆོང་ཐོ་

ཡང་ཏོ་ནང་པ་དར་ཏ་ལོབ་སོང་ཁུ་ཅེས་ལང་གི་ཚམ་པ་དེ་ནང་ཤིག་ཅུ་ཡེལ་ཏག་ཚམ་པ་དེ་ནང་གོབ་ཅུ་ཤིས་ཡོ་ནུག་ནང་དུན་དེ་ཅེ་ནང་པ་གོང་ནི་ཚམ་ཅུ་རུ་ཤིས་སམ་པ་དེ་བཞིན་ཏེ་དག་ཚམ་པ་དམ་ཅུ་གོབ་ཅུ་ཤིས་ཅུ་གི་རྒྱམ་ཚན་ནི་ཅན་རང་ཡང་ཨ་ད་ཨར་ཅེན་ཁུམ་ཧ་ཡིན་དེ་ཅིག་ཅུང་ཤ་རྒྱན་དེ་མང་མང་གོབ་ད
샤완달라 크르그 난타 리완 동구니 당랑 셰고니 데이터스크리 대통령 대비진거 주 코리크 나튼데 특출시 반대인 차르친 좀흥 니와 담비 디르크브즈기 노마츠크 화암주르 펜슬인데 코너그미 비 데름 네벨이 다 춘 융근 페이지라 춘 융니 크르근 페이지가 비친데 돌능시 비 데름즈가 토노욕드그 지지주주 시진핑거요 주 초르문사 챤데임 촌유시에 지나라 진컴 화인 즉중 이준데 단디마 다스므거 샤와 흐츠친 난튼 Дамузга цагуз дали ариванан тавкагук. Тага тачу матан рангшун кам да шимтэнгэн ани пэжи юнгви кэрга дэнгарб джангэн зэгтэнгэн намбаг сарвазг шунгу юну мацлэг матан мивар матан рангшун кам варг кэрган дамдрюсяви цай сонсан да тугуян джакууни джекуунг амэсэгэ дэркабзгэри. Тага чу лорин жэркэ лэйцэн амсону шэчэнаян жачи лобжугнаанба лобрара лобсуон дэй катаунэ мэсэгэ лэйцэн згэн бичаани да жачи лобжугнаанба зумсону шэчэна рэнгэ паса пайлгэ корийг сонгэрчэв зэна чугу. Яна кэргэр чэнгэм корийг сонгэрчэв шэпи дэхээнда чэмузгэ чэггүүг. Жэндэнгэ рэнгэ цуа нямнэнгэ чуани лэглэнгэ лака чэмузгэ донаанбабгүүг. Дэг жэржэ хатагни дэрэн лэйцэн дэмузгэ дэмну дэртавазгэ. Дана дата чу дэрэнг лэйцэн дэнэн ачээта дэнсэжи бэ шкэмжэн гэн нэрчэгмүү жэнэ шкэлэм дэ чүйэл. Шкэлэм мабжэ бэ кавдангу мавцэм нүгэ ярмэн дэ нэчэнаан ба гэнла ngufchuzgi yil. Та гэнлам цунэв шэчэна пайлэм цулу мангарзун гэрэхтэг нэртун нэрнэ гэлун дэ лхудам баргал хубжа чимун дэ нэр нэгзэл хумтарв шэнцэгтэн нэртун нэрнэ гэлун дэ та уржун цулун тургэн ртэнкэм шэмжгэлан дэ нэ ртэнкэм ргэвага чэлэн дэ лхубжун гэдали та рамжэм шэмжгэл хумаг лхамнэн дэвлангсэг. Дарта юшу өргэр нэрчун кэл дэ нэ юшу жун цэрг затан дэн нэглий шабсэ тэгэнэн дэна лэкаджэбгүнэ дэ тавэсгэрэхтэг ngufchун дэ дэн шарды та гэнлан нэсэр кэлэм дэла хабда

0: 喂，
1: 喂，
0: 哦，跟他求 demo，demo
1: 哦，得么得么吧，得么。
0: demo，这个跟他养殖那个小土林子，去来请个瑞万的当当当路挂针去，这个我嘛啊，回来过过人的你看不到这个新名药，看不到跟那个我们住当村的啊，他切林村的些，现在就这个没事了哇嘞，这个切林的当中的来请这个入住个瑞万的养殖小林个就当啊，冷一点个地村都过不住些路，让他把你挂针去些的人。Жиган латагы тачу нофчулахты сунаарнгма талхун мөргөл хувжа чимүндэни нязэл хомтэрсэн зэркаптагы чу чели инди ченкэмг челинд мара
1: О
0: Акуг
1: О когу когу
0: Тани чу рамжим симжиг хоманды хомнири кунугшкавата чели житангзгар ченкэм симжигланды ни ченкэмэргваг челиндв жангнэнсэ куктагы челинд зо жанкын жигжиг dark ma ma zare ra ya ngachu gale singar kalam de sing khang la khani ngiz ni shali song na chi chi nyong ka ta ga ja chi to kona ba ta ji chi lin de ngof tru ka ta khab da zgi na thomar
1: de de de ya ya to ni ni chi ni ngof tru ge ta ngai de na sing ji ka chi lin de na ching khang ka ka su ro mo to ni sit the gari ona ji na ngli ko suk ndai ta ji da sing ji ole Tani sinzige lu sumbu ingina da lu ni ingina wo zhung zhou dhorga xin kum sinzige nani lu zhung li. Tani lu chiga di zhunggu chani kano lu zhung dungze mo. Taka tang sinzige xie zhunggu kashu ingina da ju sani ingina da wo zhung nyung chiga lu nan zhungba zhug xie zhungla zhu nu tani da. Da cho manjawa da chongin lima simtong jabjani zishtong warka da te diwa ka tanga njirwa yangi tanzi ka tanga njirwa te simzige na tumzira da te njirwa nugo te simzige nugo nyungu njina da tanja da yanglong warka njirwa dani da dhasta njina da simo jishji yungi jotsuje jimtong yogo ri jokong ni nanggo ᱱᱚᱛᱤᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝᱜᱚᱢᱚ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱚᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱵ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱥᱤᱝᱜᱤᱨ ᱣᱟᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱫᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱴᱷᱚᱠ ᱟᱫᱟ ᱴᱚ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱪᱷᱚ ᱟᱢ ᱱᱚᱜ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱛᱤᱱ ᱫᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱛᱤᱱ ᱫᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱟᱨ ᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱣᱟ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤᱱ ᱫᱮᱞᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮᱵᱮ ᱫᱟ ᱡᱤᱝᱠᱷ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱛᱮ ᱥᱤᱝᱡᱩ ᱜᱟᱱ ᱱᱚᱜ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱚᱜ ᱢᱩᱥᱤ
0: Жия. Жи-жи-жи. Кватинчи. Тэгэ татачи кондича кону челинда дамси, челинда элхомнюри кону маң-маңжырча, яңа чугалы цин дэгэн итэн ившали суна чигэр кэнжунжа тузула кана чигжи нюң та дэдана. Мэгсэл та чумцун ишэчин арэнгэ челинда дамси гудин дам чихи жамны, си чихи дэнна ян. Яң дэдэн шуурда чу даркэв челинда намаң жана чигэзу жугуны. Тэнэ яң челинд намаң жандаб жанна чиг гипа гачинра юны. Тэмузгэр дэдана яң чиг чели дамси гэг гурдэна зу, дэдэн шуурда яң чиг карнунам жэнг кабдарэ зу ичи. Айок.
1: Мазгили да, джан жан азан дан джан на ян су, рэнгэй цэг тэш туаз гэрэй, туаз уйгэ сиг суур му. Туа ю тан на да чтэ ян, джан на сам, джан дун дэ тумзэр да.

ཁྱི Тэгэд ирэн гэл хувсун хүйжа шайлан гэ цамбан дэвжилий дэ лийжа чи ловжгу наамбазу каата дэ да ловмар гэ кэрг жэнгмүн кори гэ сонжжуб гэ дэхийн дэ чихи чэсэн игу гэ дэму гэ ланжаз гэ жаржа гэтэнгэ кабда юнэр. Тэгэ да дэрэн гэр гэмжунэн жина гэнчаг мүжа да гэн лэг рэн гэ чэлийн дэ дамсира чэлийн дэ лапал хувмир гэ жэрм чу гэ кэрг мьонан дэдэн шур гэ чу ранан гэ кэрг цуан ума гэ чу гэ Ata jinkim kuriyik shabi lagulangra jinkim kuriyik kirga rintangir dawaanda nguhjul. Daniyang achu maangwaana ringa jinkim kuriyikinda songshchub shibin dahi yuqwaazig chiga gujira lagulang yuqwaazig yung gujigilaka ariwaanaantab donnuk. Dani kabda gabjiram datang ftandi tal hubtgu namba tsudun shichinara yangrangranga jiga tiwaazga maangpozig yujiri. Dani mjigim tarinjina da achu ལོབྲོགར གམ སོན ཤེཅིན དར་ཁབ རྒྱིགྲམ རང གང གམ སོན ཤེན དེན་ང ན་ཅི རྒྱིན ཁམ ཁོར་ཡིན་ད སོང་ཅུབ ཡེ་ཅུན་ད ཤ་བ གལ་ཅིན ཟིགེན པ་ ཟར་ཟི ཁ་ཏང་ནི ན་ དང་དར་ཏ་བི ཇོ་ཞེན་ད མ་གོ སայն མང་ཁ དེ་ཏན ན་མོ་ཟགི ཡོ་ཏང་ན ཡན་ན དེ ཁར གལང ཤུགར ཇོ་ཤུ ཅིགི ཡོ་ཁ ཏར་ཇུག ཤེས ཁལ ཁ་ནི ཡང ཅུ ཁབ་དཟིན ཡོ་ཏ དག གོ་ནི གིར་གིན ག ཐབལམ ཟབ ཤ་ན ན་ད ཟར་ཟི ཁ་ཏང་ནི དེར་ང ལེ་ཅིན དེ ཐིཝ་ཏང་ ཅེ་ པི་ཡིན ཆེན་ན པ་ ཅི ཇན་ཚལ ན་ཚུགར ཤུང ཡོ་ཅེར Дэна, мдур дэри суна, жачи лобжгу наамбагара. О, ранранга тхуманила рэнгэ нэн сэмгу кэргэ жэнгэм курийг рэнтангштаваан дэ чимузгэ чэггүүгэ, чимузгэ югүүгэн дэхи чимузгэн зэнгүүгэ. Дэ жаржа гэтангэ, дэ рэнгэ тончилэн цуаар нэгэ чуаны жэнгэм курийг сонжчибдагу чихи егүүнэ на лагалэнгэ чаргүүсг. Дэнэ, дэ рэнг жаржа гэтангэ རང་རང་གམ་ ཐང་ཁུར ཉེན་ཁུར་ན་ད ཐམ་ཚལ་ཡིན ཅེན་ཁམ ཁོར་ཡུ སོང་ཅུབ ཤེ་པི རགི་པ གཅིན་ད ཅིཁི ཤེ་གུག འདྲགུག འདྲགུག དག ཅེན་ཁམ ཁོར་ཡུ སོང་ཅུབ གུ ཤ་བ ཨ་ནལ ཅིཝ་ན་ད རང་རང་གི ལིང་གི ཡ་སམ་ལིང་གི དལིནི ད ནན་ད ཉམ་ལིན་ཐོབ་ཇུན་ད གཅིཝ་ཤེ་

Yadne yi darta deringa le cindi chamba dang bu so sung kuji shalang da khtong cim reishin jokju yiltaga chamba ndi shtuwa yuli chamba ndi nanga kabda yi ji ser gu na yung gonga kabda ndatang tanbi rang rang ra ji kasab loksa ka kabda yi ji ser na yona tichil damzin ga le cinta tong kangar kalam di kabar tonga khu daga gona gergin garab shaka yon uchu mnyo riri rang nin ni ngu tsam di ta jinkam kori song shub shi chun da ta cuwar ngi ga choka laglang yon ju tana nga rang rang mnyo girwa tang rang rang chim tsang ga kori karga lagji ga chuni Та жинкам хоригу сонжчимдо юнгууни ня реренда мүг кыргэнда хизг ютан назгэна тэй чэда чэг рэбгон назг мара азу чу ререга ранранга кыргэ тана хоригу чонжунгудаг хзангжага лака нэртэй сонжара дэвжин рэла тэг ранранг саны сонжраэдана тэй чэда сонжраэггон назг мэк тэг чу дарку дарганранда мүз ухтида лэра хсиги аргэжэ юг Gojie yok, daga mnyamang tsosa, ndasa, ta karzang tirang lhgabar daga yarkan di chu gartan di chonsog la suqa, nabar na suqa mnyamang tsosa, ndasa, dani rang rang anji nayang jiga yerkur sopsang la suqa, damu njogo ni, damu riti, dana lalam tsonu shachin na gajang gar nigra vdagi ni, dana karga jepang shaba gangmang zga dhavi ni. Тэхин жогонэр лалазгам цонэв шэчэна аранга сэхүн тонху арангаравдаг матуна жогонэр ёнэр та чу тарган на кыркун дэри тарк лам жоаз цонэв шэчэна та жиг намда афсонэр хца тэнэрчэнэр дага яна жиг ламрэ ламни зубайни жари зуркуй жэнэнда аян жиг прокари зу саджэнэнда тэмуйнара каркырга аранга сэн ухур аранга чучунута авдаг лэжа тэни такатхни цамала сухавдгын жогон тэмуй ук лалам сонуш чина аранга тэгэн сахчу гадам чуйтэн жогонэра юнутэр тэг дэйн сонуш чина ра шонга тондаг чон чон зэри чон чон дэни вилин го цами сонна та чу чечез рэп тапка ритэг тарта тэрэн гэлэ цэнди цамба дан бу ондэв жэдэ чинам би капр нангэр гэ тэн сордэн а цилхана Лаянс ганян чи лаян дэн чи нагла маян шиг цураг лва дам би жам цин ниг лан нуг Лаянс гин

0: ཁྱི
1: ཁྱང
0: ཁྱང
1: ཁྱང ཁྱང

Rachumdi Yongkong Jina, Tsurun Woyi Tsakbrigin. Chimtsung the Dogu to Shayig, Topta, Tokmarchi, Hamatan Wiptuarkum, Jinjin the Tosi, Topta Lahitaris, Rikacha Yokain of Shali Dali, Adrigalum. Лагбурнз бивата тани чимцэн чимдэгд царлун шунгани вэли шипи симнэл сиди варк симхү томби лосу лагдын ридиг шайг манванди арамардо тамбузу тэнгэ юк тэгэ датын арангнилм царлунра чимцэн чамтэн дигмэги далини чимдэг намбая лагтэр ши чугнугу ширчэн гувши тв анга аланж инс тэнэ шипа тэн ланд зэва тэн рхичи чундэни Gomptu, Tambugan in Tarlong Jondon Batang. Tani Rangayang, Rangil and Tarlong and Dithin Italini, Mur Girgo, Dirchin the Chiki Wunjurship Batang, Nyam the Tosibiju. Young the Pitoso Gostava and Dazig Dalini, Say in the Nalikurgo, Dating the Chimps and Korizu. Fringiva, the Tugging Itani, Kabdaichi Yins. Tani Tungu in Jinakurga, Kabda Yestang, Lagbuz and Demju.

0: character ge ti khotun ji lu chigni che tu ta ma mb tan ti nang ma ka ke mus kun den ji na kar ge chela chu khu na song ti na kar ge ji na che tu sein di thap tu ja gu nu tu mu ni zu ma re ta nyang ge te chi tar zu man ga jap ki wo chu nu tu mu ge ni zu re ti khu ge ta song tang ta mo mong shu shu khang gra shu shu de tang kar ge ji na thung ge thun ni gan kar mar gu ga te na ta she ra ta chim sang ra kar ge lo ta te pa li de tang ni che de di khung ra di ta sosu di khundi nyamde de tang kirge sha jo pa ni lchi ju go sosu tang ju tamu ge di tang kina ru inu tamu de
1: re ja chim hi xia rem phum ni chin ti da te rang ga chamba tong ob ja chim dong de ge chamba di nang de chu nar ma sum bi ma ge shib shul sha wa ge long o jib ji rang kang ge pherim sosu de ta khaim chung ge jo khu tang ob jer da li khab da i ta ti na khab da ti nyani ong na ta rang ji lk nar ma sum bi ma ge Shibshilu shawan daga longu jibji rangkang ga pherim soso ga chundani ta nar maasum bi matang ryo ga kargi bjaatamay na chok yangnaan daga khtambib soso tirgo jie changra yangnaan dala jing jirwa kang mungzg shongnu ta khitab ga didang na terang ga chamba niwa bjaatam khibsha ga chamba dinang nar maasum bi matang ryo ga ta bjaatamay na chok daga khtambib donsan soso ga chundani nga tsi jig nyam jog gosa yangnaan tornungay gosa gantagz goni na tikorni chukabdaz gina
0: ore tigada ta sang chyotun de tang je dita chu chen su gang na chu ka ta thama gi khigi zo nu chhe zna ta nar mas mi mo ta dan so jina ra ko rang ni ta lu chob jida thu mi lu chu je thu mi chi ni thu mi la su pa ta rang ge nag ni zo chi ka lak cha ta u ni ma ni nu ta chum ge thu ni tang ta ra yo nu ta ta ra ka ge chum ge ki cha da ta ma ni par ta chum ge thu ni gang khar gu nu ta mo zi ta chu chi ta su gang ge thama gi khigo go sku nu ta re
1: ari
0: ti tang na ta chi ta ta nga rang ni tsna chu ko ta dar ma sum bi ma ge shup shup ka cha da gu nu de ja da ta kur korum thu ni to ka du nu to ka ta chi zna ta a chi sum chu wi chu nda ra cha pa chu chu nda ni ga tan je chi zin go ge ta chum ge thu ni she chi na kar ge sum chu na su ta cha pa chu chi na pha la yin zi ti tan ke jo na ti ge na ta chi chu tum da chu kur ta zu ndi sonchubi chu tarila, su chapa chu chu ndarin. Deta sonchubi ta, sikunar, diya mata uzingi na, kirgi astra, kanga jagoni na, kanga yangu na, tesi sonchubi, toka na yu nu tumu zire. Tegi na ta, lunda chora na ta, chinto ima mo shubshu kangara, nara masumbi maga shubshu shaa ta uzingi sonji na, ta ngipar ta, kirgi, huyngu guna sonchubi ta, chapa chu pa na yang, jishchung iku no, yinsa ku no, tumu zi, tatan kina rui zhukka. Tegi na ta, di, chinto ima mo shubshu kanga, godik tara sonara, tang nipur ta song tang tang di chapa chupa tang songchup shepa ge khirgen di jigand tambu yizon da tang chapa chupa ge jan de toni song tang da yang mungu ge ni an da tong gu sik go dan de hui zo ma chu zna chap tang ni tun tang jeli dan u khirgen nar ma sun ban de chum tuk chu kunun de na sik ge toni she na khirgen no ci tang tong su ta sa songchup ge kunu ge sha de re ni am u shen na yang khirgen no ci tong kun tog ni chin zna chu ko chu tig na zna chu ko khirgen rang ni la songchup she chu sha de re тэчгэрнэ тхтум мөхөрнэ шейз ташиг лучигни зна чукта лу чужи имиз тони кэргэ дангны гышаа дэ тхтум таш тамалга тэгтэна тхтум мөтэ сунтэн та дема тэмзэнди кунгэ сунтэн дэ кэргэ сосутэн жирчи тэгна та жившу кэргэ нгни гышаа дэ тав мэдэвчү дэ шиг хан тхнэр типогта сунтэн кунэ шэ куну та ди чапа чопанара сунчу кэ чазг инсэ куну кэргэ гоал интэна мөтэ музин кадрэ тэни тан ди чэттэн гэ нармасун бимэ гышэвчү кэ шаан дэ дэкори корм тхнира ta chu gong ni hui lang na subi khen tang ge te tao ge ngi shi gen chap chin zi na ta hui na chu nian kur na ra ta che che ri ge dong ri jam na shi ge ta ji lu kwa zi mu yi se gu na ra mi chu ji mu yi ta che zi ta mu ge ngi zo gu na ra ge te tao zen chun ji na ta chu sa ni zi na chu ge ge cha pan ru chu ku na ra te ma yin bi ta ji hui na she yi kar ge zi ta ji ge a yar ma ge ngi de su tang ge ta go ka na ju gu ri chi ge zen ba ge jen du ge te wo tang na tezu chi ge kena doli ta ya chi ge ren kung tu ne she chi na chi ge ren ba ma ga tu me ni jo tu ta ta wo zi tang na ta ka ma te ren ge jo shi ge yi kin su ji ge ju ka tsang ge wi ta mu ta yi ku nu ge jo tu ta wo zang su ji na ya ta chu tim zin di kung na chu ko shi chi di kung de tu ni ra chi ge ge ko shi ge te na ko shi chi ni ya mu yi tu chi wi tu na tu chi yi ta ko ren ni ya ta pi ni ge ge ta lung ge ren ba de she ra tun ju de sa la yi ku nu ge sha ge tu tong de ri ta yi tu ni ta chu chi zin na kung she ku nu sun gu nu ge ge sun chi bin ba ta кэрге чапа чопана я чичунг икуну инсекуну тому я шаг дэстон та я сун тук секудра тому дибе та чу чим туй мэмэн шипши кэнгэра сун тэн та тан тунг гэ годинд лхтэри да тэн и да ни тунь хцат кэ да ни на дэ сун тэн та ниш йоги шипши кэ та тук шаанд шинани да тэн та нар масун би мэг нгни зогну дэ мэнгу гра лхчи чуг Шаанды хыннунгу дин домуга кырги самчырын тоока. Та самчырын де мажи дэстан та талуга лун де та чу сурмы шанчинг мамашу кынгра я ден гонзын де тан та та чу сагны тавдын сунгинара та шевшур ди кунг та су гундан до зунгита тан та чу та фена чымзын ди кунзна чук мама чым кызна чук масчызна чук сосузна чук ла супага ли кунд домуз ма гучли де тан та нар масун би мага та нгни зогну де хунгу бра лгчи ги шаанды та хыннунгу ди
1: Та рымжин сагны кыгнар масун би мэг чэтэн ли кунда дугундах чиг жин емтэл тэ бзэг тани лона масун ба айзэн ай чуга яна нар масун би мэг амгсэл кэ кэргэ хтэгшир гуэрм та ян рымжин тэ бзэй. Ти ханчэ кэ та нар масун би мэг кэгэн сонгчуб ди ла кан дани та сонгчон чэнбо чиг зэ дадан та хуэн чугу жина чэмцэн ра, лобжа, чэцуг, жарджа, сэжжун чэмзэн ла сугаа гэв сонгчуб чэмбо чиггэн танжирунда дугунда ян шкандал дани. Нар маасун би мэла гноцэв тан нүгэ нисуг гэргэндэй чапа нам үхч үгүүн үх. Хэнж үгэжэна чиг чахсал джаб зан нүг гэхгүр. Дэй ханчиг гэл ховраага нибчий сэрдэн анда. Яна нарчул ухтун гүүн үгэхгүр гэ жудан ла сухан дэй яна чиг чахчул нам үйэжу. Дэй ханчиг гэл нар маасун би мэг кэгэн сонгшчун. Та хэнж үгэжэна старчун старкэл чимцанг ра ловжаага дал хусуугэн зэпчил тав. Яна чамзэн рухчур ла сухуа гэл шаванда дугунда дончул вши. Дэй ханчиг та нар маасун би мэг чамгэ гэ шаваа дэб гуну ра. Яна нар маасун би мэлаг нуцэг тун гуну гу шафчин дэрэнгэд жунгарцааны хунгүх шай гуну. Та хуэн жүг жина занхэн хианши ламлэг ласу га лагтар дэдэнгэ манхэн згэн на чиг нар маасун би мэг чамгэ гэ шаваа дэб гуну ра. Яна нар маасун би мэлаг та нуцэг тун гуну гу дамугэ жудунгэ кунхнээн дэ хина та занхэн хианши ламлэг нэ лагтар дэдэнгэ та титуг дэ яран хори нжэвг гэ ликунгэ шахтэг эчу. Дэй ханчин кэ та жиг лишиг гэн рэстэл сэрдэй нанда яна чамчун дэ дэгунда лховраа сунг дэдэнгэ нжэвг гэ бжачам дэ дэгуда чабжуг шэйчэн нанда. Яна та мамаң шэпшул кэнгэ пчэпэн тэгчэр гэ ламдэг нэ дэб жэл дэдэнгэ нар маасун баг мэг кэгэнгэ сунгчу бэчу ла суга. Там дурна нар маасун би мэн дэ чиг дэтэнгэ гэнгэн царлун юнгэнжу. Яна нар маасун би мэ дэ дэгунда царлун юнгэнжу гэ чин хори газ гэ чэнжу гэ чэдэ та лонгэ жэпчэ гэ рэнхэнгэ дэ чонянг ганчин зунг датанг дашава канг мэн джимну дикундани кавдай та ти анчик та нар маасун би мэг сонгчуб жатам гэ там джиев гэ кэргэ хтамбэб донцэн сосу гэ нанан ацу ячир онрг манцух гэр дима ням жоггоса дорнын эгоса кантыгз гэ онна таласах гэ кэнэ ян кавдай та тина тангар дима гэ лэцэн нанга мэн тэт даша шухон гэ лэрг гэ памурин шин жил датанг кэжу шинхэ зунг мэн шэпшул канг гэ та нар маасун би мэг шэпшук гэ шавазина чок гэ нар маасун би мэг чамг гэ шэпшул бэ гэ нура дэвжин тэ нар маасун би мэг мэли дэнжэг ра цэсуг дэнжэг дэвжин тэ кэгэн дэ лану ба тэн гэ нугу шэпшулн дэргэн дэ а та нгонгу гэ ра лэгчи гэ шаванд чэ рэб гэ нина дэ гэ нэ гэ чурэ дэвжин кав дай чи а дэ на да тэн гэ лэцэн дэ та нг дэ цу гэ гэн гэ тэн цэн дэ нэн жог лэцэн дэ зумдэг ба ра донзэн ба тамдэн чэ ра зумдэн гэ анкар ба тар дэ ра хи ра ра хи тон дэ бин тар кэ лэ шиг лэ чэ тар кэ ба гэн дэг сэрэн ра сон мэ рэн чэ нэн нэ кэ бэ дэ мо
2: хтан чэ бэн ба рэ дин ти чэ мо жа ин
3: ти чэ мо жа рэ дин гэн жонг чэ сэн хтэн ин
4: гэн жонг сэ лэ хэн
5: ян за шин себи ер кава чен гэр гэтэн пэнтг на ба дэн лонг чэн дэн жа джин дэн гэ сан хун хан джэ чэн ам ба гэ кэм зэн а дар та чэш гэ нян лэм дэн жо жэ ман дэ нга цу цор гэн гэ нг нян чэн хэн уркэ лонг чэн гэ гэн жон ша лэн гэ лэсэн гэн дэ рэн гэ гэн жон ша лэн гэ лэсэн дэ нэ чэ чэ лан дон сэн дэн сом дэ гэ ши л нга га зэн нам гэ лэн рэ жу нам ба дэ рэн гэ гэн жон ша лэн гэ лэмсэн дэ нга нга ци чон кэ цор гэн жон бэ гэ нга тон цон сух кэм нэр дэн ба гэ тэн дэ юу лал дэн нгар жин дэ та цон дэ гэн джэм кэн дэ ᱛᱟᱛᱤ ᱟᱱᱥᱤᱠᱚ ᱥᱚᱵᱥᱤᱝᱜᱟᱱ ᱡᱮᱢᱠᱤᱱ ᱫᱮᱱᱡᱚᱱ ᱫᱮᱜᱟᱛᱟᱝᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱢᱟᱯᱩᱥ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱮᱠᱤᱨᱚᱱ ᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱟᱱᱤᱥᱞᱟ ᱡᱤᱞᱟᱱᱥ ᱜᱮ ᱪᱩᱡᱤᱞ ᱭᱟ ᱪᱩ ᱫᱮᱢᱩ
6: ᱫᱮᱢᱩ ᱫᱮᱢᱩ
5: ᱛᱟᱛᱷᱚᱱ ᱪᱤᱥᱩ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱡᱮᱢᱠᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱞ ᱠᱮᱨᱚᱱ ᱥᱚᱜᱟᱪᱤ
6: ngachi thonsi nada nakha zga phachur ja lag tamzu chhenwa ka iku na dang na te dang na ngachi zu chhenwa jo ta kharkam kharkam gur tyan chini khacha chirki kara tani chigja 라스과다 나나 톤지 자 칼학즈 쳔오
5: 레레 큐 냥아 쳔즈니
6: 응아냥 로브상 단즈세라
5: 레큐 냠리 쳔즈 끈가

0: ni chili dal tang kili sarting lam khan de chikon und ta song na ha chung yag tu yag sig yin ni tum gar jin sin yok anal te mi da tang dar ta ngina dem so te nin de tang ga ta sa ja jamba ge thon ji mang pu ga song na yang krchi sarti yi ti gorum ge thon ni rang ge nyam yong ge yang mang pu ga lang nyam yong ta ta lang pa jir chi da tang ta shir song ye rang ge thon ji ta ngali la bi go ni phan sim che so ga tang te ge te ngina kon shu mi gi lin zi da li ka da ge ga mang ge ko Sopar te ingi na, lopta shemu tagshi rung paila yung ni hanshik rung saagni yung tunkungar gansin te ingi na, ngondun yi. Ngondun yi ni matzik di gorum dhaga chuni ta kili saatinga lamkaz garnil te tini daltang sani mongsoa nirchik niwara mokhwik niya tungu ni matzik sani mongsoa mong chekhizga songi na. Kirchuk ngakin de tini daltang ta dazu ingi na, jorshik lamkaan di kilki yoni teb jinta sani mongsoa tawar songi na ra, kinsang arungar gukka ni ta Лишика на тунда тагшу тупки юну даласква мангбуз гтавар сонгина ян та кили сартын датни тунзи намангз сартын якуну горым ди тони шонну г кирге ханжур г панжи зире зишанара мачхги мени тумсыр тина тицук гынг дэрнг ленсн тунсм ненж го танта ленсн дэг сомжин ганкир ва харгара хитэн таркл ва шиглу чечип таркл ва гордс сен тон сонм ренчнин казон намжиг чечгэн ялам дон дон зинчнин ленсн ар жеминнгла гасу сама ян чирнжил яшин ян кон аби мтт гасу сонм уркла лун тинг ленсн жентгла санжинн бр яны тжи чеши ята демши робна ба
1: Mārīgīn tāndalikī rōyāng ñāmtāk tūdhni chāmtān zīdhikān chōvā gālāra līn.
2: Ngācū shīmā tūnī zūn, sāchīm ngācū tūng ñāmtā yūn.
3: Sāchīm jī ngācū dētāng ngāng cār dūng zūng vār sūng shūb shē jīn yūn.
2: Sāchīm jī shēmāng jī jērsī kēgāng tāng yīngan tāngkīl shī yūn.
3: Sachin
1: Chana Cesu Gengche Njongkong Yenbe Na, Nazi Chathu Chamu Riri Yang Zhuan Chung Shegi.

Я тогнаба тена теренг лицендеге чи тхумин цамди лгати ламан дгмо гланби хан чису цума мандаг сени амонлзгин амонлдэн камгуми лицен на синтин чиня кэнтугусикерин дулстарт тергунг лицен акотисиу тена варкмдэн лицен та тунхдэ синкинжи жогоминан аци тису данзэсини ламан дгмо гланби алэркл нямунди нямгэрунзгил

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнке пони чэче капрлагюль.

0: корга окас ти цук чугни гэдэг дөрнгөө суу чарган дөрч зэрэг та тач гэр хөнийра инжурэ я
1: арогнига тунгу яннара хэргэрэггүй марта гуку манин хихиу мавшир зэрэг чиг ёнарэго
2: денка денка танга кандг жимэс овшана тангмазганги ганьом чунгагын савидатын хкак хкошгоны фсам цэцэг шатгын ана фсам цэцэг малга фсам чиркэлгсүн ня лалазг марган агнул чижи чангозола инэр
0: тэсэр Чожангон да ташкын чыгызги сайгалды да. Кияны үзүн кетсикен самыр гашам ийм шагын чыгын жында. Ngөчөзгүн картын азгын картынды да нийндигин жангы жамна оке.
1: Я чоко чоко танданыга. Танго чога ярта марта зихира. Таммылена андыз уртека. Вонда чугар аркан ар Якыпка сачыгы капшугын дымызги якка. Чинигим тандын майланда ир топа индиги. Тевтина картын деренге нивка канатын мазг. Ачу кахи кыламны кери кери ачыпшана чумыз.
0: Хале аран ачы Вартасга чиг майлена анда чигтам болчу чиг чигтам болчу чиг тагара.
2: Денгу денгу. Айх танчмыз я. Лонда да кырган ата мөргин тамжыл хцогны лавзын готр шигжер кэ шавал их ченк малг лыхтыра тави. Рырчи сугчи хсорчи уи. Рымны гонг хстенни авзын тан авлын э тона гани ди дэбкон шавжиган ди тони чурка я чали да лео.
1: Ди та сыхмазг мавдынара чикэркан чакин чигни.
0: Хале та кай кавтырынги навда кызык чиг жанга я навшина тонга ярмарга ярми катаз инер. Чунган тэндрил мейк секо кара. Нан тэндрил осу шана нга готрмай кван я жамба таркыр чигиз. Тэн тэндрил мара чари. Чени юни сунчу майзг доко кара. Ми сунчу есу шана. А ха ха ха ха ха ца халун хор халун осу жени. Ни ерчи эсу чиг осу сунзг. Тэ сун мара чари.
1: Арон горко чөтө зорадык жогду марни.
2: Эдек жол язык аяңара мен казык.
0: На тоим чели яңри ни тоим на тук шуга тузык кысан би зун итиш шугны таңлан айз. Арман гонго чан гу шугны арам батун учавр. Я да чиниги чазгын док.
1: На на на там не вадап чин док курего. Мыргын тандыл инери хориг сунчу би инери арамнал арнгонго инери угатыр фшигин жир кеп шугнира. Хрико та кырги голу гычан манжина танжиг док я.
2: Оли мы чу готыр кычавни. Тало тачу самби хайнара готри тойола.
0: Я готри на чызгрия. Тара Якып ка сачыга капшык дигри. Ал ята чо мам гам дедим дия. Тиста гам шаннара чини кону мари.
1: Аро чэнига андын мяңтагым чаңжы ичорга гыра. Ну цаджи ме сотина. И тахтын ил нёну мына.
0: Я сы тахтын мам нём гара.
2: Кэрин кэрин. Та чуран ока махцэн ира готр мошил ичуг жамбаз.
0: Мо аро ни чура айо дева ла цогр гудали сован мар.
2: Чу мошина нивша чингу. Ну канды тын хама ниги гнану сер намни. Тама гырта ижан гу рух чур кани блоны мен.
0: Тын хама ниги та чо цая то когна ок. Ронга чин дэн узри. Орух чур чу ката мозу тон чуг жена кани ерз гылан тагнара. Чи тем сай ок. Дон узри.
1: Инжо чин тык чан гу жак кол ла.
0: Тын бери.
2: О лера тама гыр рух чур та чу ката моз гри яр.
1: Яр тама чиг шав нмана.
2: Та чиг чиг шав нри бар. Я как они хачаку ин тондузка волан тондри макашуни рамшук чили узан сазгавшин тондри варма вар кганьом чочода чигара тмон мар
1: аро тачниги кан тигшбнига дагзги ина машага таразгы зовдна якыпка сачиги нанара фопак чигтан джапага ни кендаларнга тимац тарун нагжим гансык чагжуг инуран дамзын аркам
0: ре ре ре тарун тумоц йоти та тату коти гла финана я чачинзги мени жория
2: оли чи ондокра Татам тоти тацо та татангара копа куркурс
0: яр арже куразги та татанда чу копа куркур до кучасын ден
2: на копа юнрему тама чу невшигур арамшигун чеди зынкан тыншигур ка рухчур чаам жигнета татангангира тавжа чистон го копазын тенин ич ныксын анжумна ошуг шугзги юнре
1: сем демун кетон тансын татам то юнмар тин нан жогона на котчара ngzira shatrina choko
0: тамото чэн докраарон дишакононя на тарон тамотра ёцаока
2: оле тангин дагин дангжиг жина тамото чэон док таочао жангундира рама капэрнган гон курир гамчэннга кантгэшэли тахтонга ганигчэри химэ кинигар гөрмөсэн дигрэг кота ржэёнузо голо рохчэри жэменузор жэмжэш цэхсонги гани комидана хэчафти лэг комидана лиркали ка комидана мани тони сим комидана яршэри самжина Танати газг мэ.
0: Оле мот ната чура шанга базга ни кэрк чэри дгрэ хо ни гон ишка аптгын дэр якып кэ чатам су цар чэри чэри ягдэ гжэ.
1: Цар чэри чэри жангт та чигин гара.
2: Цар зов зинара жамаш.
0: Та шанга баз

Terengge joki tengjerge tsamba chongdeg nanga gudxi yul. Timseke yang terengge joki tengjerge tsamba chongdeg nangni tupo chongchongchi arengge langge gendjen tengumjiri jajgxi yul kengge tupo chongchong yul nayang skaptoni linsin tatong gerge lumla paper gafsashi linsin tatong kengge kapar ngtang tgeden chi tgsimni ge samden nga tang. Тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн тэгэну чопо чонг-чонг цамаагэ ела савр зонг юла. Я цамбаг ниван жина чопо чонг-чонг цамаагэ хэсэлтара типа гарчиг цамбаар ела. Ян типа гарчиг цамба чонгэн дэзо цонэ юн жина чопо чонг-чонг цогэ Шэлхи виш тамжил тэнг жунг шэпа тэнг штамхуй тэгва тэнг камцар кахлас хуа шэсаг штагву чунг чунг згэрэ. Рэдэна дэрэн тэпа гарчика цамба чунгдэг нэнга ачига ян рэнгэн нэ чупо чунг чунг цу нямчилэй чу жадыг жио нүг штамжилэй нжина гаянсал че шупа сэргу нүг лавши тэп чунгдэг нэнгэ апун джэки гара ярва сэнэ штамжил цэг чупо чунг чунг цур нямчилэ шэсэ юл. Таганчине тупо чонгчонгцу аталлон ёнагэ ин нгэрэг шэпаг тагэ замчиг чони хтатик шума жэби шэпа тмосиг дэн тупо чонгчонг чекэрл хансиг шэнуг бгыси дэн си тэнгэ штамжил сэни нэмог штамжизг ин тупо чонгчонг цэ нянма гэрэг яци ин Чигэ шэсэн батара дэрэнжина начунсбэ гацлэнсэндэ татунжэ кэнимо киока жопо чунчун цамайэн сауэрэ хиючэрхтэна дэрэн типа гарчэгэ цамба чунгэндэ жилда тангэ яннэнгэ гонсэн шкамдэ жопо чунчун ци лавшэгэ хуйчатэглэ рэнгэ штадио ганэгэ нэнгтэн гэнжон янна чэлэ рэнгэ чдэвэ штамжилдэн дэмэндарунгэ яннэнгэ шкавсэ рэнгэ лолун яна рынга пайла сонда данги рынга няни нам ямы намга нгни ханнуг канцртан шапа токваласква тупочунчун цур нямчул шандона линсин татам гыркылымла капртын юр гарсыше цамба самба инжина ригби гаркунга цамба чунгунда юм Рэгби гаркунг цамба чонгдаг нэнга ачигэн харжинд дэрэнг чупо чонгчон цэр олорг нэмби тэг джаши дэнжиин дэрэн джэжуг лорг нэмби джаг кашинг ло анга я жис тасира тэнчини чупо чонгчон цэрэн гэ пама цодан нямд юби аяннэн гэ дицэм дэдэн штэни дадэн ин харжинд чупо чонгчон цодан чупо чонгчон ци пама намбэр сибэ шаван шава юцэ джэб жима инсэни чэмцэн лоси тачэ хишэ тмэси самлу жири гэ цэлдэ нямчэл шаджэйэн Я тена чупо чонгчонгцэ яннэнгэ гонсэнгэ шкамдэ тэнтэнэ дадэнэ начонгшибэ гацэ линцэн ла шэптэ нэмбадэн. Яна линцэн татунгэ шкамдэ тэнтэнэ дадэнэ ян бобэ чэмбудэн хчонэн чэмбугэ гони ачитэнэ нямдэ линцэн татунгэ шкэлэмашигэ дадэнэ аяннэнгэ гонсэнгэ рэбэр гарсэсэ. Линсэн татун кэнгэ капр нчэн тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ хсэмдэн арнгэ тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ хсэмдэн тэгэн.

0: ཁྱི ནོར ཡིན
1: ཁྱི ཕྱད པ ཕ བའི རྒྱན ཆ ཡིན
2: དེ

Дэнэ та шинтэн гаранг гоош тана асоч тири цацо. Вохсан бусай жок. Дэ сэйна дэ та бэши рэн дэ бэши цаа сонск. Рэ та бэши юна мэ ну та шинтэн болонг дэ яр гэн дас ман дэ сон конг азон та мара шик тан яр дас маса жун боро дэ ну та ян си цар кэ та фира ва сонск. Дэни бэши фира ён ё чик чик ти ну конг а шик жон гэсэн. Дэ сэйна дэ та. Дэни та о та шинтэн ласани фира та нон ин дэн дэ та. Та чуй чыккан жогу дэндэли та шинтян оцо сонсг. Дэнни та шинда зинар. Нга гэндасы мандыг сун кун азун та мара шиги жог кэ. Ярдасы ма саджун бару дэн ону та ян саргэ жиг жог кэ. Чи та ядун чазг инзэ. Дэнни та шинтян гэ. Абжан аргэн чи чазг зэ. Чи нга таса зону хуни та нга ухсан бу цан ма сай жог кэ. Дэнна та нига чуй чыккан жоз. Дэнни та нига лун азг нэнга сону та. Ся бахтаранг цанги док денда кани ся бахтаранг чомара вора нга чола тксунс денда ся бахтаранг мара юн чиня чу чизга тксунс дани шинтэнгэн дэрсэн нга саса сону хунита бахшиг нгосэн бу

ti char ki jig jukku kunga tu ni kar ki ku mapons gan jagsin dira ni kar ki ku rinchi no was gan jagsin deni ta ak ta ga a shang chu lo ga xin tian wa le no ke ngu gu mo ke lo kwa ge dir mo no sang ma xin tian ge kwa chen des dan za shang chung chung ge o xin tian chu men zhe ge da ak ta cher ge xin tian so tong bo xi cher ge she la yu la song chung Дэнэ та бошиг лхсоо зившара уцмс каптета ак таг пармохтик синтён зондата кри уцмс рэндэв зинта чосадис дэнэ та синтён гэндэв зин ак та чинг момасаджи нис дэнэ ак таг и чосаджи момай дэнэ та синтён дэнэ масара шандэрэс дэнэ та ак таг чосгэрэс ᱫᱚ ᱡᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱭᱟᱨᱟ ᱡᱚᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱦᱟᱨᱥᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱦᱚᱥᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱪᱩᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱷᱮᱢ ᱵᱩᱡ ᱜᱟᱝᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱪᱚᱥᱟᱡ ᱥᱟᱦᱚ ᱠᱩᱥᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟᱡ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱚ ᱫᱚᱵ ᱫᱮᱝᱜᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱥᱤᱱᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱡ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱝ ᱪᱤᱝ ᱟᱨᱟᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱨᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱩᱥᱟᱭᱟᱡ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱭᱟᱭᱟᱡᱤ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱝ ᱠᱨᱤ ᱨᱟᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱥ ᱨᱟᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱥ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱝ Then dark tag, dang it to sages. Shintiongyo, then the new master of shanners. Ak tag young chisgris. Then da Shintiong, do shabja yaran persara, shabja mara persainer. Chi chonumusha chimbus gangandum yam choshas sao kuzna, not stoneres. Then it dark tag. Chi shanu woma dink, do not chokasons, not a shanners. Then da Shintiong. Chingayara rungukana kachata, nicho kachim tsum joya. Then the Nicho Kachim Tsum Jutskata, Chasinara, Simnera, Chu Semyung, Chipu, Chipusinus. Then the Aktag, Yazi, Shintung, Kri, Yara Rango Gana, Kersons, the Nita. Ya, Dangichu Saji, Rema Kachim Tsum Jus, the Nita, Shintung Akta, Chi Sha Gu Chunga, Sha Gu, Sha Chenbi Lama, Chure, Shintunga, Husson, Dizzy. Sha Porgon Chunga, Shanjoy Lama, Chure, Shintunga, Husson, Dizzy. Da Akta, Chi Parmoti, Tona Choco, Ni Kachim Jimon, Jigamon Jokox, Denita. Akta, Kachim Gayoka, Yokas Grandly. Parmoti, Tokisitonata. Tini, Shintunga, Sha Gu Chunga, Sha Chui Lama, Chure. Shintiong Husun Dozi. Danita Lord Jigsgata Shintiong Parazgitono Pari G Utsonsk. Then the Aktag or Zidil Sonuta Shintiong or Doma Mazgnana Ayara Kambusgono Dina Anzusonsk. Danita Akta Stuawatan. That your emma goes. Nicho Sadis. Dane Shintiong Dozin. Arajo Gochesa Kamara Kojoner. Yaran Zuhos. Danita Akta Yaran Zunera. Rak. Чу ка тун кран зумат тэнита шинтэн лоржгзга лоржгзга тиска угаттан дижгнийн нитэнс тэнита ак таг чунгдун чэзгэнс тэни шинтэн гэнэр чинга ням чошаз ягра кан бузгэн ап чигтэн тарон анама чэрсон мара хандан та нга хэнжүнэр тиги танган инис тэна чу гудун чэзэн нга шазга лоржгзга мэнжина чинга та сисэриж Si tedduns, Danita Aktag. Dacho chi yara anama karnata, arajo marahona, chanjuners, Danita, Shintung Akta, Tina, Nana, Chu, China, China, Paras getua, Danita, Shemina, Paras getua, Yara anama, Timperaton, the Nimaro of Ton, Danitanga, Raju yara anama, Cherason, Marahonata, Raju Chersonta, Nahunjunera, Danita, Chirgunasus, Danita, Aktag, Dingundodi. Чинаасон параазгитан шеванаан параазгитан та яра анаман парнта чора шебаня дисун дженкара анаман парамат ба тан маратон шукахаса доох тигеби чире утс донита синтёнг денчну махкей акта чучас майнерс донита а акта дзиндра на чушану тара яра анамахтин притни яра анаман парамат ба тару шуква хаца дух тиге чигандас денита чихсмэ ай канашар парас кус даниян чамаз олив даниян дуасмэ ай канашачас хукс даниян чамаз шараут даниян айсмэ ай канашачас хукзе денита тоз даниян чара маз шараут денита синтёнгдэс акта чи шуква чигдүнт маракута чим

0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Анина сиби лобжун гэ шавари. Сиба нар сунжи лобжун гэ чэмжи дэн мэци гэ мэлэм гонжир су мэнгпо ши чэмдэг дэн пами сиби лобжун гэ шавар донхэм шэмэн лан джэва са му юл. Мэци тунтун мэрг лобси лидун ла пэнни лобжи кори дэн лобкэн нэн джон шэба хуэлог дэн лобжи джаджи жун цэн ла тава дэн шэтун джэва. Малу жыпчы лхла агергэнгэ шава нирнёнгэ пэшунгэ гергэнсэ кэвшэчэр. Малу дамашыгла лобси линэйчэ горым чул, лома хачэн мэнгпо чэнсэн. Тарсинбэ шипа лэрэгэ аджаблукэ чэмдэгдэн памадэгла жилэнши цэ. Дэрчэн шипэ лобшунгэ шавэр дунэмшэ кэнтэн, лобшунгэ аргэнсэн хэвэ мэвэдэгэв шипэ лобшун яртэн юнган жухэн. Штертанг шканлдан душа сурчови чал гансар голурн зимбадан хуйлухша кинян мэнгпу куцурил. Рэдэ, дэна дэцучи гэнгэ ян дэжэн шибэ шава на шава ю цэджэ жэма ян зэгу нэг чэмцэн лоси тэг хэша тунгэн дэ нямчулэ шэ цэм ян дэнэн жэгу дэнта. Дэна дэцөөч гэнгэй дэрэнгэ начунсибээр гацэл татун лэнцэн ртунцэн дэнэн жүгэ. Лэнцэн дэгэ зумжэг бадан дунцэн ба нурэцөөдэн зумжэн гэн кэрвал харча жахи штаклва бшиглөөдэн шчачэб таклва гэнжэг цэрэнгэн сөнэм рэнчэнь ийн.
1: Дана бэйжэнчэ дэцөл жовжэл ийн.
2: Арнийнан туинчих там я гэнчунс чандын кишгула хсэрсэм
1: гэнчун хсэрсэм
3: Сэдин чэ нян кэн чугу нам ба чэ нам ба дэмуйна Нга лэнцэн дин дон зэн ба рэн зэн джэма ян
4: Дэмуйна чугу нам ба Нга лэнцэн дин гон зэн ба хуап тэн чэ ян
3: Дашта чэ нам би нян лэм чэн джэн ба нэ цурнун гэн чугу нян чэн кэн Уэркэл лун чэн гэнчун хсэрсэм лэнцэн ян Tengdi Linsen nang de Songzhig bi tian nam la, Xi Jinping ge ye si le zhong le guo long a dang, ko ri ge song xiu dang nuo zhi du nim ji bi chan ba ni guo zhi xiu bi, nan ba ci shi de nian ba de ga zi xie.
4: Xi Jinping ge ye si le zhong le guo long wa. Nian ku nan ba. Tomrang a ci Xi Jinping ge ye si le zhong le guo long wa ye bu dang bi ke ge ni ge bi ma cha. Gajon ci rang tu ji che zo rang ge ji de wi ren tang ta wa nyam ne she gi chi wa de ji xia le
3: na neng ge da ji ni bi ci ni zhi ni la lun tin mo ci dong chung ni long wo ya dang ni he ku ru ru zhan su shi wi jing mo chong di dang ni en dan da shi xie nyong yul zhe li zhi zhi ma che zo ge ge zhi ge ji ye sa zhi ge qian bu dang de leng ni zhong hua me ri ji yan reng bai tu shi ni su gun zhu shi bi ri ni ji su zhi la ru wa dang 中国门门东西的这次进入了比多文阿比娜我出了人的门人给主播的嘎的个家全部有把灯罗记者四个人站在这外有证等据者此后人证门中把有中国门门拉的大比等出了有给把灯中国阿里里层门的大比等出了有给我此有秘密的这次出的证比黑会的证据他的坑巴兄弟罗中等门会写给把雷门 ཁང ཁང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང yogi pa te yin. Deng chul sambun dan.

Tama imbi ta yang chi shayi karkir song tangi ta ta sang nga nga nga zodun kurang ni ka ta chimtsang ka sovsu zina chukka ta hama xtar tuk zina chukka ta ching chigme nga nga tsitawa yon la ka ta nga chi song tangi ta ki kwardiyan la supan da tama ni ta ambi chimtsang ka sovsu nga chigir lak chi na shaga zidar tangi ta nga chun dasa nira nzirtung zina chukka ta chimtsang ka nitsitay song jirung dar tang kardar sovsu tangu nga ta tawa kagi shayana dhum nga tamu zire tama imbi ta yang chotun kari ka nga хуэрна та кани чардун космит онго тмуг нгниотина та хуэрна нос тепсаги шайтенгина куранни чига майкнга сун ёсунра тэгэ маа сунда нго тмуг нитста ёк та таузун тунгина янгачи куранила ярак момонтом кан контр дир дюг тэрге ниват мена кэрге ругуй дэттан та амонтун кэрге тэсир дир дүндэ рамдыг ю та тавг лита тэма им бита бунда чо тэмзин кэрге бихэ рухчурка гормута я тэгэ шиньёну гэмцэн тэрэ та тэгэ на нитун дихца чигни ди тарху дөмби дагур мутчи тамбат муз ра синтоз якван дихи ярш джейдэ тэн шиннуг тэмузэ тэма им бита сунтэн я чи чардун инуг чотон тавтын сунжина чай чуг арка саркагын ди кимдэг чу сравиюн дэ тэн кэрге чинсуг гэн кэрген гайдан дэ сэджу ди я чи кала со сури тэн сэджина да гайдан дэ сэкри жура ша тэмё дэба тэма им бита чу дэна чуз юну чэзгэна та хуэна ди чумгэ тэн кэжгну та нар масун би мэг кэрге нэгни гэ шаан дэ зэтэн

0: ᱛᱟᱜᱤᱛᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱛᱚᱱᱞᱩ ᱤᱜᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤᱛᱚᱝ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩᱫᱨᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱱᱟᱱᱛᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱢᱩᱜᱤᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱚᱪᱩ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱜᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱛᱤᱥᱤ ᱪᱟᱛᱢ ᱱᱟᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱟᱨᱠᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱱᱨᱮ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱛᱤᱜᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱟᱪᱤᱵ ᱡᱟᱱᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱷᱟᱢᱛᱤᱜ ᱪᱚᱪᱩᱨᱟ ᱞᱩᱠᱥᱤᱠ ᱢᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱛᱤᱜ ᱤᱧᱡᱤᱨ ᱛᱟᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱠᱟᱨᱟᱱᱡᱤᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱡᱚᱥᱤᱠ ᱤᱠᱚᱱᱚᱜ ᱛᱚᱢᱩᱜᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱚᱱᱤᱨᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱛᱷᱚᱛᱚᱢ ᱱᱚᱨᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱯᱟᱥᱜᱟ ᱢᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱫᱮ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱴᱟᱨᱴᱚᱠ ᱠᱟ ᱛᱤᱥᱱᱫᱮ ᱜᱩᱨᱜᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱡᱟ ᱴᱤᱠ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱟ ᱜᱚᱴᱤᱜ ᱡᱟᱢᱱᱚ ᱜᱩ ᱥᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱫᱩᱭ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱤ ᱡᱚᱥᱤᱜᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱩ ᱛᱩᱱᱤᱭᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱚ ᱜᱩ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱛᱟᱝᱠᱮ ᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱜᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟᱵᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮᱢᱮᱠᱟ ᱪᱷᱟᱜᱱ ᱨᱤᱢᱮᱠ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱪᱮᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱫᱮᱣᱟᱜ ᱫᱮᱠᱷᱩᱱᱡᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱞᱚᱞᱤᱱᱪᱩ ᱫᱚᱪᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱡᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡᱜᱤᱱ ᱞᱚᱯᱴᱟᱱᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡᱜᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱡᱤᱜᱱᱤᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱥᱩᱢᱩ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝᱨᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱜᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱥᱮᱱ ᱨᱩᱜᱟ ᱟᱱᱫᱩᱜᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝᱛᱟ ᱨᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱡᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱪᱚᱯᱟᱛᱟ ᱪᱮᱫᱜᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱞᱟᱥᱚᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱛᱤ ᱛᱮᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱫᱤᱠᱟᱱ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱤᱠᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱫᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱠᱥᱩ ᱤᱱᱩ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱡᱚᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱞᱤᱠ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱢᱮᱱᱚ ᱱᱤᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱛᱮᱱ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱤᱱᱥᱚ ᱜᱟᱭᱚᱝ ᱫᱟᱛᱤ ᱠᱟᱨᱪᱩ ᱫᱮᱭᱟ ᱱᱚᱢᱟᱭᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚᱨᱚᱜ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱨᱟ ᱛᱮᱠᱮ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱢ ᱢᱟᱱᱤᱥᱚ ᱛᱮᱢ ᱢᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱯᱨᱚᱪᱮᱱᱴ ᱥᱩᱡᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟ ᱠᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱫᱟᱱ ᱨᱤᱢᱮᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱱ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱨᱟᱫ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱚᱠᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱥᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱭᱤᱛ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱤᱜᱞ ᱜᱟ ᱯᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱟᱜᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱤᱫᱟᱛᱤ ᱜᱚᱠᱟ ᱜᱚᱠᱟ ᱫᱚᱢᱤ ᱵᱤᱪᱩᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱣᱟᱨᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱡᱤᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱥᱠᱚᱢ ᱥᱟᱢᱞᱩᱨᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱚᱫᱟ ᱛᱤᱠᱚᱭᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱤᱛᱟᱱᱟᱨ ᱪᱚ ᱢᱮᱠᱟᱯᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱪᱚ ᱢᱮᱠᱟᱯᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱡᱤᱛᱚᱢ ᱱᱚᱜ ᱛᱟᱢᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱ ᱜᱟᱪᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱪᱮᱞᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱱᱚᱜ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟᱨᱪᱩᱝ ᱫᱤ ᱱᱟᱠᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱪᱮᱞᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱭᱟᱞᱤ ᱛᱟᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱢᱩ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱫᱮ ᱯᱷᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡᱮ ᱫᱮᱢᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱪᱮᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱤᱯᱨᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱫᱮᱱᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱛᱷᱤᱢᱟᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱥᱟᱴᱮᱭᱤᱱᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱫᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱴᱟᱨᱴᱚᱜ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱯᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱵᱤᱭᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱚᱱᱥ ᱭᱚᱠ ᱪᱮᱪᱮᱛᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟᱠᱮ ᱜᱚᱴᱤᱜ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡᱨᱮ ᱟᱡᱤᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤᱨ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱜᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱚᱢᱯᱤ ᱜᱚᱱᱤᱛᱟ ᱫᱟᱠᱨ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱢᱱᱟ ᱫᱚᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱮᱥᱟ ᱟᱱᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱠᱩᱥᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤᱱᱟ ᱫᱚᱭᱤᱱᱩ ᱛᱩᱢᱩᱡᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟᱠ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱫᱤᱥᱠᱟ ᱛᱚᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱯᱚᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱡᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱥᱤᱱᱛᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱣᱟᱨ ᱠᱟᱝᱜᱮᱨ ᱱᱤᱡᱩᱜ ᱡᱚᱱᱟᱨ ᱢᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱨᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤᱞᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱛᱩᱝᱢᱩᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱤᱨᱜᱮᱥᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱯᱟᱜᱤ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱫᱮᱢᱟᱨᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱭᱩᱱᱟᱨ ᱛᱤᱭᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱫᱮ ᱡᱩᱠᱩᱱᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱤᱛᱷᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤᱨ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱩᱝ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱟᱵᱟ ᱠᱨᱩᱢᱱᱤ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱟᱱᱟᱥ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱟᱵᱟ ᱫᱤᱠᱟᱞᱤ ᱜ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱚᱫᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱩᱡᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱠ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱜᱚ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱣᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱮᱛ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱥᱚᱯ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱨᱤ ᱥᱚᱱᱜᱚ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ жит музыка та соптат яныта кирге сосу таңлы нәрдүй кичиги а тей тей нугы жигнита

0: ᱟᱛᱟ ᱥᱮᱯᱪᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟᱛ ᱡᱚᱵ ᱱᱟᱢᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤᱢᱟᱜ ᱥᱮᱯᱪᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤᱢᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱴᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱛᱤ ᱴᱷᱩᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱨᱟᱢᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢ ᱵᱟᱛᱚ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱤᱜᱢ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱞ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱜᱟ ᱟᱛᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱴᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱥᱟᱱᱫᱤᱵ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱴᱟᱝᱠᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ
1: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱮᱜᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱩ ᱥᱮᱡ ᱫᱚ ᱱᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱪᱤ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱜ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱤᱛᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱞᱮ ᱡᱚᱱᱟ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱮᱜᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱩ ᱫᱩᱱᱩ ᱫᱟ ᱟᱪᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱜᱩᱱᱡᱤᱱ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱭᱤᱝ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱯᱪᱟ ᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱨᱟᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱛᱤᱠᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱛᱟᱣᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱢᱟᱴᱵᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱡ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭ ᱥᱚᱥᱩ ᱭᱚᱠᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱜᱩᱨᱛᱤᱡ ᱜᱟ ᱜᱟᱡ ᱡᱩᱝᱤ ᱛᱮᱜᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱜ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱤ ᱡᱤᱯᱛᱩᱢ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮᱜᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱞᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱩ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱣᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱪᱷᱮᱛ ᱭᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱤᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱛᱚᱢᱵᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱢᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱡ ᱯᱚᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱢᱮ ᱪᱩᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱜ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱢᱩ ᱠᱟᱢᱩ ᱠᱚᱞᱚ ᱡᱚᱱᱚ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱪ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱷᱟᱢᱟᱜ ᱫᱤ ᱛᱚᱜᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱱᱩᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱤᱱ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱯᱥᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱱ ᱫᱮᱵ ᱥᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱞ ᱫᱩᱨ ᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱫᱚᱢᱩᱱ ᱜᱚᱨᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱨᱢᱟ ᱥᱩᱢᱵᱤ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱪᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱩ ᱛᱤᱡ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱪᱟ ᱥᱩᱱ ᱤᱫᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱞᱚᱥ ᱥᱩᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱩᱭᱞᱮᱱ ᱡᱤᱜᱚ ᱦᱩᱭᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨᱢᱟ ᱥᱩᱢᱵᱤ ᱢᱟᱡ ᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠᱚ ᱪᱩ ᱧᱮᱫ ᱠᱟ ᱛᱤᱨᱜᱮ ᱞᱟᱜ ᱪᱤᱠᱩ ᱱᱩᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮᱭᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱣᱨᱤ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱥᱪᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱚᱨᱪᱩᱱ ᱛᱟᱣᱫᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱠᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱢᱟᱱᱫᱚᱱ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱭ ᱠᱩᱱ ᱜᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱫᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱫᱚᱠᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱜᱟ ᱥᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱤᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝᱜᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱡᱮᱝᱜᱮ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝᱜᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱩᱯᱟᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱥᱩᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱛᱱᱤ ᱨᱟᱫᱚ ᱥᱩᱱ ᱛᱟᱣᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱤᱝᱜᱚᱜᱟ ᱢᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱢᱟᱱᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱞᱚᱜᱡᱩ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱜᱟᱨᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱤᱱ ᱧᱩᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱵ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱤᱱᱫᱤᱱᱤ ᱟᱞᱚᱠ ᱛᱚᱱᱛᱟᱝ ᱜᱮᱫᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱱᱩᱨᱤ ᱞᱟᱝᱛᱟ ᱫᱚᱯᱤ ᱞᱟᱝ ᱜᱤᱡᱚᱠᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱵᱤᱡᱟᱝᱠᱤ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱞ ᱢᱟᱣᱟ ᱧᱩᱢᱤ ᱯᱷᱩ ᱨᱟᱭᱟᱢᱟ ᱢᱮᱫ ᱛᱟᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱧᱮᱨᱮ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱤᱱ ᱭᱟᱨᱥᱤ ᱫᱟᱛᱨ ᱯᱮᱡᱨᱤ ᱜᱚᱠᱥᱱ ᱵᱚᱜᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱨ ᱪᱤᱠ ᱟᱝᱥ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱩ ᱛᱩᱢᱩ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱵᱤᱡᱟᱝᱠᱤ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱞ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱪᱩ ᱱᱟᱨᱢᱟᱥᱢ ᱵᱤᱢ ᱛᱷᱟᱝᱢᱟ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮᱱᱛᱤ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱜ ᱧᱮᱛᱟᱢᱚᱫ ᱠᱨᱤᱜᱤᱱ ᱪᱷᱩᱝᱡᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱩᱜᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱩᱜ ᱨᱮᱥ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱢᱩᱫᱜᱮ
0: ᱨᱮᱭᱩ ᱠᱟᱫᱤᱱᱪᱮ ᱭᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱚ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢ ᱨᱤᱜ ᱯᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱥᱚᱢ ᱨᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱷᱟᱨ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱠᱤ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱠᱤ ᱛᱚᱱ ᱵᱮᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨᱠ ᱞᱚ ᱥᱤᱜ ᱞᱚᱨᱟ ᱯᱷᱤᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠ ᱞᱚ ᱜᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱵ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱤᱱ ᱞᱮ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱤᱴᱢᱟᱱ ᱦᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱨᱚ ᱨᱚᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱤᱨᱠᱚ ᱥᱟᱫᱤ ᱢᱩ
2: Zatumki
3: shimungje jersi khegang tang engin tankl shi yon
2: Zatumne yakup ki jersi jatum yam la ge chu lingu ki chi dig so yin
3: Zatum ala ra karwa tang Zatum lobjun she pa Zatum sasun she pa Zatum songchup she pa Zatum wechu she pa ji na nga chu thaimung gan gan che yin
2: Thang ji wi me sun de jang ge tankl Tsormun mesun ki tela me cha dang cha thong che hel zhe shim xi chi su ni bu lang kun dang jia long gu ke gong ran dan zhong ma rong wi zhan ge xi ba yin
4: ta ne bi jin ji di su lu jie ge yin
5: Tsormun wo shi ge la long chen
4: Tsormun wo shi ge la long chen
6: Nyāku nāmbā chēcūp dēmū yinā, dērāngdab jirsīcē dāb dāmbī cī sōkhchī gādāngā, wōrsīcē dā dhigbī cī jibdānā, ajārsīcē dā dhigbī cī jōbjīlī yinā gāzā bāsāng yinā. Shūnī tāngdī xāngjir nyāmrūg lēncīncē nāngdūn gānā dīchībshālā.
7: 中共中央恰次就业政策的更有后卫中国层层政策

0: 야다드치니남게 Tena tereng yang donzimba tsereng roma ge gletang gleng donglen tseri sukkalak chi chanun bazi cheri tereng glen tsendi nang atukbu nambar shikpar yang regi yiyol. Tena atukbu nambag yang tarta adadu chichi gandam na nga tsu len tsendi sanshi nang yiyol la. Ya tena shunin yi chen ama degung glen tsendi nga godgi yo nuglak chi tang ngotu zi yil. Tumar ame ngangjilke ra yarnchil jenji tseri lig sergunu ga mangla shigitang. Ngijib roma ge mayil semu sergunu ga donglen shig. Pkhmu roma ge rjandu tse sergunu ga tseri xe. Dabitang trahi roma nige shkazang metuk sergunu ga donglen shig. Alamu tsu ge fcele nyeda kacho sergunu ga glen shig. Tseri ngangdi tang norjin lhamu nige choyang sergunu ga donglen shig. Аяншиг ламу утанг пхуача, аяншин ламу чиг лангфи, чиг сэрсим цэму гунгасг сэргунуга манглэшг чи годгэш ийгол. Дэна чугбэн амбага янг дэгунг татунг лэнцэнд жэлдэ тэнг шугэлэгчин дэдэг аранг пама пэншил тэнг чугбэ чугмусуа сэндэм цуншил чи мундэн дэкэрсамна нга цу татунг кэнг капар нгчэн тэгэв дэнчиг чгэсэм нэг сэндэн арнга тэнг. Тэгэв дэнчиг, чгэсэм нэгэв сэндэн чиг. Тэгэв дэнчиг, чгэсэм нэгэ, аргаахсэм тэгэ гэлэмдэй капар хуржа. Нунзэн ба цэрэн румага ян за басан нэнгэ татунг гэлэмдэна чэнамбэй капар лагэнэдэй юл. Дэна дэрэнг лэнцэнди чи тумар годжгэйо нүлэгчи амэ гэнжилг ра ярэнчил чэнчи цэрэй лэгэс эргунуга мэнлэндэйн. Редин атгпуз гэнг гэлма капар тон юг чи тупундиг капар нэлэн сгэл. Уэй тупу чу дэму?
1: Оңя дэму ин чу дэму ина.
0: Дэму ян дэн атгпу гэ сэчунг гэн атгпу?
1: Ин яб гэдэн чи.
0: Хэрэ, шу гэ амэ гэнжил гэ ра ярн чи чэн гэ цэрэй лэг сэр гэн гэ мэнлэн дэ дэгун гэ татунг гэлэн сэн дэ гэл дэдэн сэз гэлэг чи кэр чи.
1: Дэмэр гэн лэ пэм гэлэг чи дэ
0: гэл дэ.
1: Lama kanglongz nechuk atik jiti miyama chiga taga.
0: Hari, ngoluk lama kanglongz, ngoluk lama kanglongz gina da, nyang chik hikaz gizh kajiri ya? Hari?
1: Jidu terapta chik ngonzi yidu miyazi japta la jita da, ngoluk lama kanglongz nechuk atik jiti.
0: Hari, donglenz gira, cho mangla gizh kari wa chiga.
1: Donglenz gira atik jiti.
0: Ya ya, dina mante tanga tsu tatung ngilin cendela nyambar gasa shi dina nika kudimu.
1: Oye, oye, kato.
0: Ya, kato. Wee, tupo cho dimo?
1: Dimo.
0: Ya, tupo ge, degung ge tatungu lensende jelde tang, ame gongjil ge, ara yarnchil jenge tseri ilge sergunu ga manglende sazgalak chikarji.
2: Ho, jita tomo chilang roma tang chimi, roma tang nolo, roma la soha, tan jala lo si sikani.
0: Adi?
2: Ya, ta, tang ji ma nga, ngaren chi du ma riang, xiang la de la mo chi ni jambu zi chi tongo nima na.
0: Ya, tina tang ji ma ge lian chen nga, lama ren chi na du ma ge, xiang la ri la mo ser gu nu ge, ser gu zi na.
2: Ali.
0: Di chu ri wa zhen te go zi la go.
2: Ya, go zhen chi, chumu,
0: ke zi ki chi wa. Ali, tina ka zang te rung ya, chan pa huku me nu ge chen ju ri. Ya dina mentete nga tsu lensende nyembar gase she dina ni kuk demo.
2: Ya demo demo.
0: Ya. Wei tu po chu demo.
3: Oh, gunt ba demo.
0: Demo yen dina tu po ge de gung ge lensende chi thumar ko de yonu lchi. Ame ngjil ke ara yarn chil jeng ge chiri lge ser gu nu ga manglende ses ga lchi kirji.
3: Oh, te chung gunt ba chi kir de yen.
0: Ko den chi.
3: Yin chi ji mi nu nga hwan gun da ran jib sen so ni Nyamlinga Donglinkangronzi kornawaga.
0: Le vazina, dina tangajima ga lianchenanga, di ake huangunra laman jikshil tsuni ga Donglinkangronzi tukbuche riwajan te kodri lago.
3: Ya, kwaatunche.
0: Chumeka dina mentata nga tsu lianchente nyambar gasa sha dina nikubka dimu.
3: Ya, dimu.
0: Ya. We, are, tukbuh kalmni vatangzga dina, chi mentata nga tsu tatunga kalmde kabar yungbar gasa sha.

Sedinger

ཡ་ཏོ་ནམ་པ་ད་ར་ཏ་ལོ་སོང་ཁུ་ཅེ་ཤ་ལང་གི་ཚམ་པ་དེ་ནང་ཤི་གི་ཡེལ་ཏག་ཚམ་པ་དེ་ནང་གོབ་ཅུ་ཤི་ཡོ་ནུ་གི་ནང་ཏོན་དེ་ཅེ་ནམ་པ་གོ་ནི་ཚམ་ཅུ་རུ་ཤི་སམ་པ་དེ་བཞིན་ཏེ་ཏག་ཚམ་པ་ནམ་ཅུ་གོབ་ཅུ་ཤི་ཅུ་གི་རྒྱམ་ཚན་ནི་ཅན་ར་ཡང་ཨ་ད་ར་ཅེན་ཁམ་ཧ་ཡིན་དེ་ཛག་ཅུང་ཤ་ར་ཅེན་དེ་མང་མ
샤완달라 크르그 난타 리완 동구니 당랑 시에고니 데이터우스크리 대통 대비진거 주 코리크 나튼데 특출시 반대인 차르친 좀흥 니와 담비 디르크브즈기 노마츠크 화암주리 펜슬인데 코너그미 비 데름 네벨이 다 춘 융근 페이지라 춘 융니 크르근 페이지가 비친데 돌능시 비 데름즈가 토노요 크다가 지지주지 시진핑거요 주 초릉사 챤데임 촌유시 지나라 그젠컴 화인 즉중 이준데 단디마 다스음거 샤와 흐츠긴 난튼 Дамузга цагуздали реванантавкакук. Тага тачу матан арангшун кам да шимтингганни пежи юнви кырга дыңрып жанган зыхтынга намбак сарваз шунгу юну мыцлык матан мивар матан арангшун кам барк кырган дамдыгшави сай сонсан да тоқуян джакони джекунг амыксега теркабсри. Тага чу лорин жеркеле цанам сону шечинаян жачи лобжугнан ба лобрара лобсун де катон де мыксек келе цинзгин би чани да жачи лобжугнан ба зум сону шечина ринг паса пайлг кори сонгч зина чхо яна кир гэр чэнхм кори сонгч шепи дэхи де чмуз чхгуг жендин гэрин гэ цуа нямнин гэ чони лгылын глака чмуз гэ тонан баб гук Да зэржэ хатгани дэрэн лэцэн дэмүз гэрэмну дэртавасгы. Тана дата чу дэрэн гэ лэцэн дэнэ а чэта дансэ жипи ркэмжэн гэн нэрчэгмүй жа мавцэм нүгэ ярмэн дэ нэчэнам ба гэнла ngofchuz gyil. Та гэнлам цунэ шэчэна пайлэм цулу мангарзун гэрэхтэг нэртун нэрни гэлон дэ лхуд мэрэг лхубжа чимон дэ нэрни гэзэл хумтэрсэн цэгтэни нэртун нэрнга га уржун цулн торгэн ртэнкэм шэмжэглан дэни ртэнкэм ркэ гэ чэлин дэ лхубжун гэдали тарамжим шэмжэг лхумаг лхамнин давлангс. Дарта юшу өргөрөнгөрчүн кыл дэни юшу жун цэрг затан дэн нэгли шапсэ тэгэнин дэна лика жопкуны дэтавэс хэрэгтэгэн овчун дадан шаарды та гэнлан эсэр кэлэм дэла хабдайл.

아롱이 카나이

Chia chia da song yi shuan de.

I don't ask her to go, or you're going to

아롱아 사랑아 디조

Ya ni chuma chuma chuma se na chuma ya zin.

Ha

Haron

Haro ta di ma vi do yo ra ku san da sha che ka

아라랑

Ah,

Tam yin go tak tam ye la zaga zuna chora ya zin.

Aron dosha kakazo ma yukam ngutra ngashirda.

ハローダーで一緒に続けた。これで調子だ。明日の目の少々。

Ala tarug marizunya amanda choyang shwachatang

I don't know how to do it.

Hello,

Zashang